0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Ask.
4: Игрушка. Твоих
1: Finger.
4: Не спутать.
1: Sad cock.
4: Никак.
1: Suck.

0: Come on, let's go.
1: Где то на
2: gay website?
1: Там, где всегда
0: fucking slaves
1: трутся спиной
2: and fisting finger in my ass.
1: Мимо плывут
2: the semen
1: спят подо льдом
2: fat cocks
1: трутся спиной
2: leather man
1: вертится
2: 300 bucks.

0: Take your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать
3: the spanking
2: будут
0: turns me on
2: будет туман клубиться белый как
0: my come.

0: Когда мы были молодыми, друг друга так любили.
1: My Billy Master.
0: И каждый день готов я был влюбляться. А помнишь,
2: что
0: мы с тобой

0: Men anal, do it.
1: Fisting.
2: Поэтому... Будем сейчас пиарить. Качаться. Пока что...

That hurts. It hurts. Из твоей комнаты без жены, чтобы исчезнуть из Dungeon. Boys. Заметает мои Wee-wee. Я тебя Lube it up. Anal. Suck dick. Тебя Do anal. Все это, но теперь не буду. Oh, shit. Я закопаю все, что больше не Spank. Full master. Ты позвонишь, когда по новой. So horny. Но лучше просто. Fuck. Let's play. Gay website.

0: I've got a fat cock.
1: Ну а теперь door закрыта. Давай ищи выход. Я не хочу тебя понимать.
2: Slave.
1: Говори.
0: That turns me on.
1: А я в ответ.
2: Come back here, guys.
1: Попалит заживет, попалит и пройдет. Эй, вот увидишь, пройдет.
0: This

0: дома. Мне кажется, что я тебя...
1: Fuck you!
0: А может быть... Хоть ты... Я тебя все равно люблю.

крепко держит drums. А местные не любят играть и не умеют лепить снежную спектаками будет жопа. Уехал бой next door туда, где гэмор джоба. Я синик от медный купорус, куда синее, чем аватар. Какой еще путь? Я будто в лодке качаюсь, петляя путями. Заводя эту руку новогоднюю, но подскользнувшись, падая нырнуть, умудрился головой на холодную и так уснуть, и снежную.

0: Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами.

0: крепко. Мне придется
1: пить тебя, и только так я буду знать точно, что между
2: нами
1: уже не будет возможно. Мне придется
2: пить
1: тебя, и только так я буду знать точно, что между
2: нами

0: вы бы знали, что из бы дала.
1: Well, master.
0: Когда за
2: ним
0: началась борьба, решили
1: Fisting
0: ass. С ним прижа толпа, додумал он отцам, что не видели глаза. И учащается пульс. Возможно,
1: suck some dick.

0: anal.
1: Bad cock.
2: Кому больничку апельсиновый?
0: Come.
3: Gay party.
0: The C

конечно, нужен нам. А он прибудет завтра днем. На озлоблен мир. Прощай, мой маленький.

0: Ты ему все треты за минуту.
1: Angel,
0: но он с другой, как и с тобой, совсем другой. Отпусти.

0: next door.
1: Не дано! Я словно проберусь сквозь толпу. Тебе отбор подарю. Пока ты...
0: Гей, веб-сайт.
1: Старистем! Или... Толпе, как и всем! Кто будь уверен, я сзади стою.
2: Шансы не упущу. Фак! Фак! Фак!

0: От меня вид.
1: Boy next door.
0: Может даже. Но меня я прошу.
2: И прости.
1: It's a fucking deal.
0: Я такой, это ass. Такой.
2: Ну да,
0: может. Но чтоб тебя мне победить. Близок сказал.
3: You must pull up, yeah.

0: and we, bondage.
1: Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна. Я каждый день...
2: Swallow my cum.

0: и в небо летит
1: Билли Харрингтон
0: с одинаковыми
2: Бурая
0: юная
1: Ass
0: или пьяный британский рай, так или иначе приходится класть
2: back up
0: по трамваю, как будто решил
2: coming amazing
0: способом, но круче трамвая виселица, мой способ будет особым, а после я буду лишь рад, что моя песенка спета, но пока я просто
2: full master and slave.

0: dungeon.
1: В городе чужом, где-то
2: Гуаксиан.
1: Хорошо, что ты не
0: Sistine моих anals.
1: И не видел никогда моего
0: Long Latex Club.
1: Я хочу забыть о том, как
3: That's amazing.
1: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
4: Some dick.
5: I wanna see six hot loads.
0: Just lube it up.
1: По-французски, раз это так неизбежно, как
6: Billy Harrington.
1: Первый, как будто
0: Fast.

0: penetration anal.
1: This new currency.
0: $300.
2: Сколько не говори.
0: Dungeon master.
2: Для всех один.
0: Stick.

0: Czar for what?
1: Начни хотя бы...
2: Suck dick.
1: Ну чё ты такой?
3: No homo.
1: Хватит опять нудить, что я...
2: So fucking horny.
1: Просто раз...
2: Swallow cum.
1: Одно из моих...
2: Gay fun.
1: Я тебе покажу, как сильно ты...
2: Turns me on.
1: Ты весь такой...
2: I don't swallow cum.
4: Spanking.

0: весь день мне шлёшь.
1: These dark fantasies.
0: И первым просишь.
2: Get down on your knees.
0: Всегда не забываешь.
1: Dick. Loop it up.
0: Какой молодец. Любишь своих.
2: Fucking slaves.
0: Перед сном мне. Пока я лежу и вздыхаю. Восхищаешься.
3: Billy Harrington.
0: Я
1: Boy Next Door.
0: Зажигаю.

0: sir.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
2: Строчила Дарья мне хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились
3: 300 баксов.
2: Хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились
3: 300 баксов.
2: Сломалась пополам стрела, Амура не долетела до споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда смеялась жизни
3: Boy Next Door.
2: Сломалась пополам стрела Амура не долетела до споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда смеялась жизни
3: Boy Next Door.
2: Летели
3: семена
2: тюремной почтой
3: Fisting
2: сказки
3: Deep, dark fantasy.
2: И в каждой
3: семена
2: любовь до гроба, а оказалось
3: I don't do anal.
2: И в каждой
3: семена
2: любовь до гроба, а оказалось
3: I don't do anal.
2: Сломалась пополам стрела Амура не долетела до
0: меня.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь
3: Boy Next Door.
2: Сломалась пополам стрела Амура не долетела до споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь
3: Boy Next Door.
1: Oh, I'm fucking coming.
0: Thank you, sir.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Thank you, sir! Thank you, sir! Thank you, sir!
2: Топтали ноги, этап сбегала
3: семена
2: на ночь домой. Швырнула Дарья
3: I come.
2: В сугробы заспотыкался наш уговор. Швырнула Дарья
3: I come.
2: В сугробы заспотыкался наш уговор. Сломалась пополам стрела Амура не долетела до
0: меня.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь
3: Boy Next Door.
2: Сломалась пополам стрела
0: Амура
2: не долетела до
0: меня.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь
3: Boy Next Door.
4: Okay, maggots, I want to see six hot moves on your T.I.'s hat now.
0: Come on, let's go.
2: Сломалась пополам стрела
0: Шуры-муры
2: не долетела до
0: меня.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь
3: Boy Next Door.
2: Сломалась пополам стрела
0: Куры-муры
2: не долетела до
0: меня.
2: Споткнулась любовь на
3: Dungeon Master.
2: Когда сменилась жизнь
1: Boy Next Door. Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
1: Stick your finger in my ass.

0: Oh yeah.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока ты семен не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока ты семен не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока ты семен не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока ты семен не ослеп. Главное определиться, где твое место и что ты за... Зубами цепляйся. Для меня счастье, для тебя...

0: послушайте трагическую и поучительную историю о мальчике, который любил... Да, любил...
1: Именно.
0: Рассказывай.
2: С рождения мой мальчиком был.
0: Молодец.
2: Имел комик он. Именно. Любил.
0: Хороший мальчик.
2: Любил и копил.
0: Что было дальше?
2: Все дети как дети, без забот.
0: Счастливое детство.
2: Не ест и не пьет.
0: Бедненький мальчик.
2: Копилку кладет.
1: Тимен.
0: Фокин.
1: Тимен.
2: Позабыв покойнее.
0: Делай.
1: Тимен.
2: Делай.
1: Тимен.
2: А остальное все дребедень.
0: Остальное все дребедень. Дальше что было?
2: Здесь пряник, там шиллинг, а где-нибудь...
1: Дек.
0: Большие.
2: Стал мошенник, мошенники.
0: Почему мошенники?
2: Скопил целый пуд.
0: Молодец.
2: Но в том-то и дело, что он не один.
0: Почему?
2: Кто больше всех на свете любил?
0: Человек наш.
1: Бой.
2: Это забыл.
1: Тимен.
0: Фокин.
1: Тимен.
2: Позабыв покой и лень.
0: Делай.
1: Тимен.
2: Делай.

0: wish I swallow my cum.
1: Mike, widzę, widzisz darogu. Ten
0: jak fucking deep.
1: Ja żeby
0: fucking deep.
1: Tylko
0: bondage.
1: Дорога мне.
0: Ask.
1: Лишь дороговато.
0: Come.
1: Наливай. Ну смотри, оба, чтобы нам не попался.
0: Boy next door.
1: Под крышкой

следующая причина, по которой вас отправили сюда. Это для того, чтобы провести... Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели... Изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: абсолютно не важно. Я просто жду, когда уже они тебя.
1: Знаешь, когда меня развяжут, я выкурю 5 минут в одну затяжку сразу же. Когда они меня развяжут, я буду ходить по
2: Dungeon House.

0: Suck some dick.
1: Do anal fucking deep.
2: Кто там говоришь тебя?
1: Stick finger.
2: Ночью кроет
1: наше дело. Fisting ass.
0: Boy next door.
2: Больше никто.

Камни щипят глаза, это семена, что когда-то страдали. Или плачу тут я от несбывшихся детей, что меня вынуждали любить.

Эйно. Почти по кругу снова. Посылаю этот. И не слышу ваши. Затыкаю.

0: мечтает. Пилот он очень смелый, видно тот. Потому что только смелый сам полезет. Потому что только
1: anal
0: уважает высота. Потому что в самолете все зависит от...

0: Fucking slave.
1: Fisting ass. Fisting ass.
2: Нужна каждый день.
1: Fisting ass. Fisting ass.
2: Даже если
1: gay.
3: Wee wee.
1: Your hands in my ass.
2: Теперь но.
1: Fucking coming.

0: coming.
1: Нет нигде. И что нам делать? Быстро и
2: Sorry for what?
0: Suck some dick, suck some dick.
1: Нужно каждый день.
0: Suck some dick, suck some dick.
1: Даже если
0: gay.
3: I'm so horny.
1: И теперь, ну,
0: fucking coming.
1: Нет нигде. А дальше?
0: Move your tongue around more. Move your tongue more. Move your tongue around more.
4: I'm in my fucking pants.
1: А как насчет
0: anal? Anal sex, anal sex.
1: Нужно каждый день.
0: Anal sex.

0: Taste the dollar to play with my anal. Taste the dollar to fisting my anal.
1: Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь,
0: so horny.
1: Неспроста вспоминаешь об
0: anal.
1: Очень здорово все.

0: трясу на сцене. Bad cock. Пока премию Эмми года получает. То и то идти на два месяца множится между усобицы. После начала всего, но недавно озлобился. Прятки по глобусу, подо мной осыпаются.
1: Latex glove.
0: Ты оправдаешь поездку на экспериментальным перформансом. Я собираю.
1: Fuck you.
0: Ты соблюдаешь.
1: Fuck you.
2: Yeah. It gets bigger when I pull it.
0: Торонто солдаут, слова будут капли. Чё мне твой Canada Goose? Они знают, что я их скорее, чем...
1: Suction.
0: Танцы в зале бьюком, пока мир горит. Буэнос-Айрес, фоб, пока мир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует.
1: Yeah.

0: Женщина, улица в Турции, тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри. Эти клипы кино, МС все Рэмбо. Но время такое, проблема не только.
1: Just loop it up.
0: Коня не держат
2: семен.
0: Честно, бро, are you ready for? Я спросил, are you ready for? Нет, пожалуй, я давно перестал ставить смайлик.
1: Fucking deep.
0: В Токио слякать, но в зале мор. Ты листья на асфальте, как носки дров. Она по мне скучает и в объятия ждет, как
1: Dungeon.
0: Yeah. И пока в мышелов
1: 300 bucks.
0: Все художники либо
3: slaves.
0: Либо
3: fuck you.
0: Хули в
1: fucking coming.
0: Стадо, наш слон. Ведь он проглочен удавом. После Мартина Лютера Кинга приходит с винтовкой. Убитый политик во сне говорил мне, что это надо.
1: 300 bucks.
0: Уголовка моя
1: coming.
0: Я не могу сидеть без дела. Ты в творческом
1: hot sex.
0: Я в ёбаном
1: fucking deep.
0: Наружка в Тбилиси. Я на прошлой неделе стал два раза. В чем твою гэнгста? Вот моё в картотеке.
4: Billy Harrington.
0: Там база. Кому-то остается час, а кому-то везет, выдаются шанс.
1: Suck some dick.
0: Зал, опоздать на...
5: Oh, gang enough.
0: Гуря столько, что мою каждая...
1: Ass.
0: Требует...
5: Suction.
0: У нас общая... Ты нас общая... Все не ждут набор моих общих фраз. Танцы в зале битком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночи на улице в Турции тенью следует...
1: Dick.
0: Я делаю вид, что цел внутри, Богомир горит. Танцы в зале битком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночи на улице в Турции тенью следует.
1: Dick.
0: Я делаю вид, что цел внутри, Богомир горит.

fucking awesome, man. 15. Души пока жена ему готовит на кухне. Семена. Она знает, чем порадовать на ужин. Мужа и достает из... Гей. Вебсайт. Кали. Душу, пока в раковине тает. Джерон. Кали. Бэд как. Секс трактор. Афон. Берет и... Джерон. Весь от рогов до копыт с закрытыми глазами тот... Сапик. Сапик. Тот залечит, то как райская птичка. The semen. Ахти приемчив. Настроение просто... Amazing. Мелодичный. Фонтан. Спанки. На кухне стучит. Бэд как.

0: Club.
1: Ты делаешь?
0: Давай Club.
1: Я не
0: Latex Club.
1: Come.
0: Latex Club.
2: Fisting cross state.
3: Sack.
2: Sack.
1: Sack.
2: Dungeon Master Van Dark
4: Folks on the best
5: party. Да, это легко.
6: Семена.
5: В стагане я иду на дно. Мои рядом, и мы заодно.
6: Finger.
5: Жопе.
6: Dark Folks.

0: боль. Это
1: Dark Fantasy.
0: За вами
1: The Semen
0: Мою. Ношу
1: Next Door
0: под губою.
1: Бой
0: с тенью.
1: Бой
0: с тенью. Или игра с самим собою.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Да.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting.
0: Бой. Вакцинцы,
1: the semen,
0: вакцины, женяцы, не певцы, похож на
1: the semen,
0: вещаю не вкусе, як
1: фистинг,
0: не вкусе, як
1: фистинг,
0: в фоне играет Кристина,
1: shit,
0: сироп Кадрина, все будет как
1: the semen,
0: люди,
1: do
0: semen,
1: люди,
0: do
1: semen,
0: когда-то ты был
1: артист,
0: сейчас в шортиках и сланцы, на Ибице выебаны мексиканцы, из MS-13, когда-то ты был
1: артист,
0: сейчас в шортиках и сланцах, таблетки,
1: the semen,
0: не певцы, а он похож на
1: the semen,
0: обещаю не, не пусть я
1: fisting,
0: на фоне играет Кристин,
1: shit,
0: на фоне играет Кристин,
1: shit,
0: на фоне играет
1: Кристин, shit, shit,
0: вспоминаю
1: fisting,
0: бой,
1: нужен fisting,
0: бой,
1: нужен
0: fisting,
1: бой,
0: нужен
1: fisting,
0: бой,
1: fisting,
0: бой. Нужен
1: фистинг,
0: бой,
1: да.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой.
0: Бой,
1: бой.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой,
1: да.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой.
0: Фистинг,
1: бой,
0: да.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой,
0: да.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой,
0: да.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой,
0: да. Да.
1: Бой,
0: когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13.
1: Бой,
0: когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13.
1: Бой,
0: когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13.
1: Бой,
0: когда-то ты был
1: артист.

0: Сидели.
1: Маши
0: ели.
2: Семен Лафта.
0: Угощал свой.
3: Endured the lash of spanking.
2: Horny.
4: Next door.
2: This thing ain't no

0: Waffle Master.
1: Ты в порядке?
0: Dungeon Master.
1: Тоже, когда ты трясешь
0: Bondage.
1: Свои хорошие
0: Bondage.
1: Свои упругой
0: Bondage.
1: Этой холодной ночью. Клянусь богом.
0: But it was ass.
1: Не хочу меняться, после позвони мне. 8,
2: 6 hot loads.
1: 12. Клянусь богом.
0: But it was ass.

0: заметил, что ты совсем
1: so horny.
0: Snow
1: coming.
0: В лицо совсем забыл.
1: Bondage.
0: Это не повторится ровно через.
1: Three.
0: Но ты же знаешь.
1: Fucking.
0: Ведь dungeon.

0: следам. Я вновь закрыл
1: anal.
0: Я закрылся.
1: Master.
0: Так что
1: coming.
0: Следы больше не важны мне. Видишь, мокрый
1: ass так. Fucking deep.
0: И этот не до...
1: Dick.
0: Не сможет.
1: Coming. Fisting. Anal.
0: Я падаю без...
1: Come.
0: И мне не нужен...
1: Dick.
0: Мне не нужен...
1: Master.
0: Трёпали мокрые...
1: Bondage.
0: Положим, и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не...
1: You anal.
0: Так что можешь...
1: Coming.
0: Иначе, ну что...
1: Swallow.
0: Не надо слов.
1: Boy next door.
0: Нас нет...
1: Dick.
0: Я леп...
1: Come.

0: Hold.
1: Ехать некуда, по южному.
2: Next door. Gay.
1: Хочется.
2: Gay.
1: Надо, ведь мне уже.
2: Марик.
1: Но ехать некуда, а все идут.
2: Gaming up.

0: Well, Dungeon.
1: Gateboy.
2: Suction.
0: Loop it up.
3: Весенье.
0: Dungeon.
2: Party.
3: У тебя.
0: Fucking coming.
3: Твои лучшие друзья с утра.
0: Do anal.
4: Hello, brothers.
2: Gotcha.
3: Смех. Сегодня
0: fisting
3: для всех.
2: Ouch. Oh, that hurts.
3: В руках
5: the semen.
0: Stick your finger in my ass. Do anal, master.
3: Но трудно
0: come
3: держать в себе.
0: Let's celebrate. Yeah.
3: Каждый хочет
0: suck some dick.
3: Но рядом нет.
0: Stick your finger. Do so horny.

0: не умер.
1: Белый.
0: Он живет в головах в этих бритых.
2: Так, так.
0: Со здравым.
2: Так,
0: так что
1: fuck you.
0: Принимаем эти
2: some dick.

0: на гей парі. Свало соси, век вам наших бзимен не видать. А мы все дальше.
1: Don't stop. This thing sucks. Master.
0: Балуем бриллиантом. Эх, мы заживем. Эх, мы заживем. Ну,
1: fucking place. 300.

0: косяк.
1: Да, да. Балуем бриллиантом. Эх,
2: заживем. Эх, заживем. Ну,
3: Oh shit, I'm sorry.
4: Sorry for what? Our daddy taught us not to be ashamed of our dicks, especially since they're such good size and all.
3: Yeah, I see that. Daddy gave you good advice.
4: It gets bigger when I pull.
5: Зачем я помню эти
6: Hot loads.
5: И эти серые
7: bad cocks.
5: Зачем я помню твои
6: Solo.
5: Зачем я знаю все слова
6: Oh.
5: Что ты когда-то
6: fucking brothers.

0: так быстро пролетели.
1: Семена.
0: И вечер встреч.
1: Fucking agony.
0: Я открываю дверь.
1: Dungeon.
0: И слышу запах тех.
1: Камшат.
0: Вдруг как...
2: Carrington.
0: Я робею. Не нахожу я нужных.
2: Pants.

0: Эй, но.
1: Не заметить невозможно их волшебный
0: гей-вебсайт.
1: И одну из них.
0: Do anal.
1: Про себя подумал ты такие.
0: Boy next door. Систы. Do anal. Master. Систы.
2: Fucking slut.
0: Boy next door.

0: Это
1: все будет просто.
2: Кот.
1: Упадет.
0: Really?
1: Уронит.
2: Horny man.
1: На перекрестках.
2: Horny man.
1: Нас не догонит. Не.
2: Loop it up.
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

0: Dungeon Master.
1: Fisting fucking slaves.
2: Любит boy next door.
3: И громкий
2: секс.
1: Real
2: cocks.
3: И...
2: Anal.
3: Свист. Он везде и всегда своим.
2: Coming an ass. Fucking deep.
1: Свой
2: дик.
3: И нет. Rip the skin. Таких друзей больше нет.
2: И в
3: Dungeon. При свечах он.
2: Blue amazing cocks.
3: Но зато
2: stick finger.
3: На глазах только вспомни
1: здесь. Hot loads.

0: performance artist.
1: Нам сказал, что он отправился в рай.
0: Fucking coming ass. Ass master. 15 months.

слишком долго. Пусть Эльси меня мутит. Надо смотреть, драгер уже идет. Yeah.

0: Если б я был гей, я б имел трех и тройной
1: fucking cunt.
0: Был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо.
2: Macab.
0: Неплохо, очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
0: Fisting.
2: Boy.
1: Ой, штопает.
0: My ass.
1: Три. Красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
0: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
0: Rip fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей,
1: сэр! Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
0: Май, бой.
1: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр!
1: Был бы...
0: Next door, бой.
1: Неплохо очень.
0: Fisting my ass.

0: fucking coming,
1: Ben Bane.
0: Oh yeah.
2: И через день, возродившись сиренью, я обниму кроны шумя. Ты будешь знать, что я твой.
1: Dungeon Master.
2: Я буду знать, что ты любишь меня. Ты будешь знать, что я твой.
1: Dungeon Master.

0: были на пределе. И я решил с ней разобраться.
1: Где твои манеры?
2: Саксон Дек.
1: У сцены у тебя...
3: О, Данжин.
1: Бэйби, мы есть...
3: О, Данжин.

0: знаешь, как
1: Симен
0: Майк. И тебе не надо ждать,
1: Бэйбой,
0: чтобы ты меня увидел голый. Смотри. Я

0: знаешь, как
1: Симен
0: Майк. И тебе не надо ждать, чтобы ты меня увидел голый. Смотри, я

0: Ну, это просто Мартин.
1: My name is Dan, performance artist. In dungeon. The slave.
2: Spanking.

0: start out to see.
1: Я знаю.
2: You like what you see?
1: Не смущайся на стене.
3: The semen.
1: Она осталась от
0: Master.
1: А помнишь мы в школе?
0: Performance artist.
1: Смотрели вместе. Я тебя сыграю, Цоя.
4: Это мой плей.

0: открытые закладки. А помнишь, ты послал он, когда я сак сам тебе треклятой доте. Че ты косишься на
1: мне?
0: Ты против, сядь, сядь мне на лякак. Сядь мне на лякак.
1: Нико, Нико.
2: Ты мне оставил
1: Данжен.
2: Лилипутские эти пыги. Китал подборку из
1: Лапсрейн.
2: Да, сегодня лично я

0: заменил тебе.
1: What?
0: И наступая на
1: Finger.
0: Я перекрыл тебе.
1: Это
0: открыто с обеих сторон, только мы из нее не уйдем. Это камера, наш будущий
1: door.
0: Ведь оно все серьезно. Я в плане.
1: Fucking ass.
0: Мусточ, паразит.
1: Fucking coming, Aino.
0: Словно не рада.
1: Семен.
2: Get out of that.

и поверю, нас все хорошо. Fucking DMIS to that box. Ну и что, а? Я тебе вкручу finger. Твой dick. Наложи фиалов на свои запястья, ты знаешь, бывало и хуже. Совсем разболталась, давай-ка потуже. Обними меня крепче, чтоб finger. Покрылись обилием трещины, высосав семен друг друга от сильных увечий. С тобой в этой позе stick finger. Навечно разобьем, что стоит на столе. Мы с тобой на бедном стекле обольемся, потом это все для того, чтобы

0: Finger in ass.
1: Ну и что за тон на сцене? Я
2: Сак Симен.
1: Без остатка. Перед вами, перед всеми.
0: Вот amazing performance artist.
1: Вот вся тайна и разгадка.
0: Do you like what you see?
1: Натуральный.
0: Suck dick. Fantasy.
1: Такой один и молодой.
0: Boy next door.
1: И фокус.
0: Turns me on.
1: Натуральный.
0: Suck dick.

0: твой прощальный
1: путь.
0: На последней парте наш волшебный
1: путь.
0: Ты в платье, мы бы с тобой в бесконечном танце.
1: Yeah.
0: Вот и прошу.

остаться. Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: faggot.
1: Круто обломали.
0: Horny. So horny. Back up. And coming.
2: Отражая
0: семен. Oh.

0: Настроение поднял старенький
1: Пакхаб.
0: Его кто-то
2: Попель, ass, 300
0: лет назад. Не забыть бы подновить, вывести на смолечко теплые.
2: It's so fucking deep.
0: Не забыть бы подновить, вывести на смолечко теплые.
2: It's so fucking deep.

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Suction.
0: Выходные прямо невыносимо.
2: Yeah.
0: Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: splash of spanking.
1: Спасибо и на том спасибо за.
2: Я fucking coming.
1: В нем.
3: Do anal.
1: Я боюсь себе заружным сном. Я молчу, поклянусь.
0: Wee wee.

0: Oh, I'm fucking cut.
1: Прибавь мне
0: 300 бакс.
1: Я не прикасаем. Я не люблю этих
0: бакс.
1: Ведь мы не
0: do anal.
1: И я своим называю
0: Dungeon.
1: Он не знаешь мое имя. Ни на что не намекаю, но со мной я не знаю, в чем проблема, но всегда дизайнерский
2: Siemens.
1: Я зову его прям сейчас. Я в другом
2: Siemens.
1: Я не знаю, в чем твоя
3: spanking.
1: Ведь нету
2: Siemens.
1: Ваши непонятно, вы все для меня. Я могу все сам придумать и все завалить.
0: Fucking

0: секс.
1: У меня?
0: Без любовь.
2: Yeah.
3: Ведь если
0: Slave.
3: Все свое время тратит на то, чтобы заработать,
0: Coming.
3: То у нее просто не хватит сил на...
0: Bangkok.

0: No.
1: Не заметить невозможно их волшебных
0: gay website.
1: И одну из них
0: do anal.
1: Про себя подумал ты такие
0: boy next door. This thing do anal. Master. This thing
2: fucking slurs.
0: Boy next door.

0: Да, этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
1: gay sex.
0: Получил.
2: God bless.
0: Сам себя.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там.
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger.
0: Стык. И опять.

0: Mr. Ackworth, said to me, when are you going to have a gay party up here?
1: На площадку лестницы тюремной привели
2: performance artists.
1: Лет пяти. Он на
3: шею
1: бросился парнишке. Папа,
4: get your ass down from here now, boy!

0: понимаю.
1: Ту пока жена ему готовит на кухне.
2: Семена.
1: Она знает, чем порадовать на ужин. Мужей достает из
0: гей-вебсайта.
1: Душу, пока в раковине тает.
0: Джерон
1: Калл. Бэткак.
0: Аполн.
1: Вперед. И
0: Джерон.
1: Весь от рогов до копыт. Закрытыми глазами тот
0: сон. Сапик. Сапик.
1: Тот замечит, то как майская птичка.
2: The семен.
1: Аски приемчив. Настроение просто.
0: Amazing.
1: Мелодичный.
0: Спанки.
1: На кухне стучит.
0: Бэткак.
1: Ваши пасты на кухне.
0: Бэткак.
2: Бэткак.

0: Под капот в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18, так располнил стоп. Цвет как
1: Siemens,
0: цвет родной, прям так
1: солдан.
0: Стингер, чит за
1: тремя
0: дорогих гейм. Смолки, смолкай, скучно, не смолк. Эти кубовки на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на
1: пол.
0: Большие, править на бойне, это всегда было плохо. Эй, в рот, давно все так шпугаюсь, когда вижу
1: Dungeon.
0: Все

Это с музыки. Мой так, fucking size. No penetration, у меня это быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего я не успею. Голик сучи, я ношу как

0: новый спот приятный, еще приятней новенький пендель. Правил джек, Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не в... Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом вы 300. Но как заполнить? Мне давно уже не 18.
1: Так, да.
0: Полный мостов. Цвет как
1: Семен.
0: Жжж, цвет родной, прям так
1: сел. Дангел.
0: Сингер. Чит за
1: спину.
0: Фангер. Чуя дорогих.
1: Эй, Фангер. Фангер.
0: Смолки, смолкай.

не снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили.

0: Taste the dollar to play with my anal. Taste the dollar to fisting my anal.
1: Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь,
0: so horny.
1: Неспроста вспоминаешь об
0: anal.
1: Очень здорово все.

0: Fantasy Master.
1: Для нас не
2: coming.
1: Можешь продолжить
2: this thing.
1: Легче не
2: swallow.
1: Никому, так что
2: coming.
1: Ко мне пока я ловлю.
3: Да ладно,
2: swallow.
1: И пускай капает, капает
4: семен.
1: Иду мокрый
4: bondage.
1: Тебе где бы я не был.
4: Boy next door.
1: Я знаю.

0: bondage. Boy next door. Do anal. Coming. Next door.
1: Fucking slaves.
0: Anal.
1: Master.
0: Coming.
1: Ass
0: fucking deep.
1: Dick.
0: Coming.
1: Fisting.
0: Anal. Come.
1: Dick.
0: Master.
1: Клёпали мокрые
0: бандич.
1: Положим, и я знал, что меня ждет. Ведь нас с тобой как никого не
0: anal.
1: Так что можешь
0: coming.
1: Иначе, ну что,
0: swallow.
1: Не надо слов.
0: Boy next door.
1: Нас нет.
0: Dick.
1: Я леп...

0: слишком долго. Пусть Эдди намокнет. Надо смотреть, драгер уже идет.
1: Процесс.

0: Love turns me on.
1: Мы под одним дождем из бесконечных
0: Come, do ain't no
1: колесо.
0: Love turns me on.
1: Мы

0: You swallow semen
1: по дороге.
0: You fucking coming.
1: Кверху ноги. Поберегитесь не до троп. Ноги. Бежит.
2: Fucking slay.
1: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегает. И регулируя дыхание, я посылаю всем.
0: Oh yeah. Oh, oh, oh. Oh yeah. Horny.
1: Как хорошо придумал кто-то, что если
0: ты
1: не охота и опостылила работу.

0: Hey yeah, oh broga им.
1: Эй, ну.
0: Сокращая. Hey yeah, ну и конечно восхищая. Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Коллег. Full master.
0: И друзей.

0: думаю, но опять ничего не придумаю. Я
1: Boy Next Door.
0: Я
1: Swallow Cup.
0: Я
1: Do you like what you see? Rolling suck dick. Fitting a fucking D. Website. Fuck you. Rolling suck dick.

0: Dungeon.
1: В городе чужом, где-то
2: Gotcha.
1: Хорошо, что ты не
0: Fisting.
1: Моих
0: Anals.
1: И не видел никогда моего
0: Long latex glove.
1: Я хочу забыть о том, как
2: That's amazing.
1: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
2: Some dick.
3: I wanna see six hot loads.
0: Just lube it up.
4: Billy Harrington.
0: Bad anal.
5: The semen.
0: Just lube it up.

0: Само собой разумеется.
1: Порядки,
0: порядки тоже. Когда трясешь жопой своих жопой своих
1: латекс бандидж.
0: Клянусь, бой, люблю спать, не хочу меняться, после позвони мне.
1: This thing is 300.
0: Клянусь, бой, люблю спать, не хочу меняться.

0: Начинаем.
1: Санкшен.
2: Матека. Ain't no master.
3: Когда же...
4: Suck some dick.
5: Знаю.
6: Real man.
2: And

0: приехать.
1: Поставлено после концерта раньше некоторые сообщили, что дадут только в понедельник.
0: Гардероб.

0: теплым Тестей.
1: Один. Ты не шепчет мне нежно.
0: Знаю, что suck some dick.
1: Другим лучше.
0: Stick your finger in my ass.
1: Но рядом с ним ты идешь. Я что? Думал, что ты. Что же ты сделала? Я что?

0: Солнце.
1: Oh yeah. Stick your finger.
0: В душе ближе теплый плюс.
1: Знай. Oh, master.
0: Я больше не вернусь.

Ты был бы не прочь. Послушай-ка, ты должен мне помочь. Я сказал бы, о чем речь? Почему? Наверное, тебя давным-давно уже ждет это то, что я сказал. За это время не покидала диван. Залез на него.

0: не выбывший секс. Если я в мете под аккорды my cum счастливый coming и счастливый coming и конечно тебя
1: я pull up our pants
0: и в морозе и зной я тебе говорил. Ты земной, что ты очень нежна.

0: Fisting, boy next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: это скупо.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger. Fisting ass.

0: Lakshmi. Тяжелый случай.
1: Do you like what you see?
0: Себя не мучим, выйди.
1: Turns me on.
0: Но будто бы не слышит он.
1: Dungeon Master.

0: boy next door.
1: Если бы ты знал
0: boy
1: тоску
0: по finger in my ass. Next door
1: безымянный
0: finger in
2: this thing
0: ass.
1: Только я твой
0: dick and see

0: Dui.
1: Провоцирует нас на обман. Испарение бьет как дурман. И каждый
2: день
1: нам как капкан. И хлещет кровь из наших.
2: Как?
1: И не про...

0: семена.
1: Набрали и прилипли. Мне кажется, мы
2: fucking coming.
1: Мне кажется, потухло.
3: Suction.
1: Прости меня, моя. Не слышно ни
2: надо.
1: Послушность
2: Website.
1: Выключаем. И ты как будто
2: coming.

0: Черное море, мы в сахте, не зная горя. В Украину мы плывем,
1: законно
0: мы уйдем. Из Гатчи и в Украину скачем, скачем на
1: Донецк,
0: кто не
1: совсем,
0: кто на

0: Transition number
1: one.
2: Stick finger.
3: Ass.
0: Stop. Transition number
1: two.
2: Suck dick.
0: Хочу. Boy, boy, boy. Я знаю, точно знаю, наверняка. Сегодня вторник, и ты одна.

Меня больше не парят твои друзья. Я раньше не жалел о том, что выбрал. Ты так любишь делать. Тебе нельзя.